0: Yurtimizda soat 9.
1: It is 9 a.m. in Tashkent.
0: В столице 9 часов. В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua

0: Mavsum tarovati. Bizda yoz mavsumi.
1: В эфире Империя звука. http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: В столице 10 часов. В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень. В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
2: Маркес радиосы.

0: hangoma ustalari.
1: 1935. Алло?
2: Да.
1: Я, ассаламу алейкум. Саларыз яхшы мисиз, сиз чарчабасыздар. Мали газетада реклама боюнча телефон кылдым, танышаман деген экенсиз. Жерге тийман, отурып калган деп сиз шунга телефон кылдым. Алло.
2: По-русски говорите?
1: О, Худо, русский деп атты. Чича яхшы билем мен шу русский кылып немеде. Девушка?
2: Да.
1: Привет.
2: Привет.
1: Спасибо. А вот газета реклама ты там есть? Вот это. Алло? Алло.
2: А, хотите познакомиться?
1: Да, знакомиться, да. Вот они яхшы ният ярым мал дидию. Яхшы ният ярым мал.
2: Объясните по-русски.
1: Ох, Худо, я не знаю. Яхшы ният ярым мал. Половина слова, половина корова.
2: Да ты сам корова.
1: Девушка, я не корова, я бука. Вот это вот реклама газета. Знакомься, вот отис, мада отис.
2: Что?
1: Ох, Худо. Как лошадь будет тебе?
2: Лошадь?
1: Нет, не лошадь, извините. Как фамилия, имя, отчисленного не будет тебе?
2: Ага, меня зовут Катя.
1: О, Катя?
2: Да.
1: Катя. Катя.
2: Не Катя, а Катя.
1: А, Катя. Очень приятный отдых. Катя?
2: Да.
1: А ты сколько килограмм будешь?
2: А это обязательно?
1: Нет, не обязательно, извините. А у тебя вот длина, ширина, сколько метр будет?
2: Ну, рост у меня 1.75 м.
1: Ого, ты потолок идешь, да? А я при вас еще пол вниз.
2: А как тебя зовут?
1: А, меня зовут... Кутарберды.
2: Кутарберды?
1: Да.
2: Кутарберды, это что значит?
1: Это поднял и дал.
2: А можно я буду звать тебя котиком?
1: Не понял.
2: Ну, можно я буду звать тебя котиком?
1: Катя, я не такой человек. Я мужик. Я не голубой. Я иркак, Катя.
2: Нет, котик это ласкательное слово, котенок.
1: А, мужчина.
2: Можно, да?
1: Не, лучше арслан говори, говдоба будет. Можно, но только осторожно. Катя.
2: Да.
1: А у тебя вот сестра, потом океана, мадрата, океана. Брат, сестра, брат есть?
2: Да, у меня есть брат, сестра.
1: Бармен?
2: Да.
1: А ты вот сам озин чиралимсан, озин сам вот ты красивая, да?
2: Да.
1: Я тоже красивый.
2: Да?
1: Я вообще четкий я.
3: Hangoma ustalari.

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Радио Маркет.

0: radiosida
1: hangoma ustalari.
2: Alo.
3: Da.
2: Ya, assalomu alaykum. Sizlarga yaxshimi, tizimisiz, charchamasizlar. Mani gazetada reklama bo'yicha telefon qilyapdim, tanishaman degan ekansiz. Yerga deyman, o'tirib qolmadim deb siz shunga telefon qilyapdim. Alo.
3: Po-ruski govorite.
2: O, xudo, rusiga deyapti. Chicha yaxshi bilmayman shu rusga. Nima edi? Devushka.
3: Da.
2: Привет.
3: Привет.
2: Спасибо. А вот газета реклама, ты там есть? Вот это. Алло. Алло.
3: А, хотите познакомиться?
2: Да, знакомиться, да. Катя?
3: Да.
2: О, мана ойым барды, ойым. Rosa duo qilarlar, yaxshi qiz topgin, o'zim duo qilaman deydilar. Duo.
3: Ruski govori.
2: Duo. Вот мой бабушка. Катя.
3: Ага.
2: Бабушка есть, да?
3: Ну.
2: Вот бабушка тебя дуа будет делать.
3: Чего делать?
2: Проклинать будет тебе.
3: Ты что, дурак, что ли?
2: Нет, извини. Yomon so'z ekan bu. Вот это дуа. Вот, например, bolam shu xotiningni bosh toshdan bo'lsin, будет говорить, чтоб у тебя вместо головы камень был. Вот такое дуа.
3: Ты вообще...
2: Я вообще. Вот потом вот это дуа будет. Хотенини юздан нур ягылсын. Понял, да? Когда?
3: Нет, говори по-русски, я тебя не понимаю.
2: Чтоб у тебя лицо пожар был. Да, вот это такое дуа есть. Вот это. Вот
3: че?
2: Потом скажет мне, бугурса болам, хотенин сану оркендан кун корсын, болам, диде мой бабушка, вот ойым.
3: Ну это, ладно,
2: это,
3: котик.
2: Вот, не, подожди, вот это дуа, вот это. Чтоб ты... Оркамдан. Чтоб ты у меня сзади солнце увидел. Да, вот такой дуа есть. Вот катту дуа кралы мой бабушке.
3: Котик.
2: Да?
3: А где ты работаешь?
2: Я работаю коммерсантка.
3: О, значит, ты богатенький, да?
2: Да, тинки, да.
3: А бабки есть у тебя?
2: А бабушка есть? Я хазит. Ну, уже 95 год живет. Сколько смерть? Аллах Акбар. Джана забыл. Да.
3: Нет, не бабушка, а бабки. Деньги есть у тебя?
2: Деньги?
3: Да.
2: Сейчас я карман шумарный. Есть. 1000 сом есть. Кота?
3: Всего лишь 1000?
2: Нет, вот завтра один турк мне вот это 5000 даст. Я ему вот эту корову, баран шкуру таскал. Вот это даст. Ничего. А, Катя?
3: Да.
2: Что хочешь сказать?
3: А если мы с тобой встретимся, куда мы пойдем, котик?
2: Давай вот в столовую пойдешь.
3: В столовую?
2: Нет, не столовую. Вот это кофе.
3: Какой кофе? А, ты хочешь сказать кафе, да?
2: Да, ресторан. Пойдешь в ресторан?
3: Ну, у тебя же денег не хватит.
2: Денег, Катя?
3: Да.
2: А у тебя денег нету?
3: Есть, а что?
2: Ну, возьми с собой 10 тысяч сум, на всякий случай.
3: Ишь ты какой шустрый, да?
2: Не бойся, я завтра дам, я с тобой.
0: Hangoma ustalari.

0: satrda.
1: Ahmoqlar soni kamaysa ham, sifati ortib boraveradi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 16.
1: Respublika PM Tashkent.
0: Столица 16 часов.
2: Радио Маркетс.

0: satrda.
1: Dushmaning kimligini ayt, sening kimligingni aytaman.
0: В эфире Империя звука. http://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: Столица 18 часов.
2: Радио Маркер.

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: Столица 20 часов.
2: Радио Маркетс.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: Столица 22 часа.
2: Радио Маркетс.

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 3.
1: Res sui AM in Tashkent.
0: Столица 3 часа.
2: Радио Маркер.

0: tabiatning in'omi, yana bir yangi tong muborak. Aziz yurtdoshim.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Navolar sokinligi, tong manzaralariga hamohang ko'ngil olamingizga fayz ulashadi.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.